0: Empowering women mo left map nation blong Yumi. You one strong woman. Together Yumi build team Yumi. Support them trim blong one young kel today. Blong Yumi save cat one woman we emicat fission tomorrow.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».